Нет, не было МТФ, не было Кару. Не составан та ФМ на ФМ, ФМ на Рев, Сарфита, ФМ ту мяуру, you feel him too.